гонаци кад се смири. Море наше грехе пере, море наша срца ширит.